Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Лав-радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено»,

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: реклама.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: Напомнили, ученые россиянам, кого больше всего привлекают комары, это люди, которые активно двигаются, больше потеют, носят темную одежду или же употребляют алкоголь, или делают все это вместе, дело в запахе кожи, выделяемом тепле. А значит, чтобы не попасться комарам, нужно в холоде не потея, в белой одежде, абсолютно трезвым, сидеть или лежать. Тогда никакие комары вам не страшны.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Заряд позитива на весь день.
1: Только для тебя.
0: В эфире Love Radio.
2: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: Москве полдень. Love
1: News. В России планируют ограничить выдачу наличных, количество электромобилей в Москве увеличилось. Меня зовут Алина Михайлова, это новости Love Radio, подробности прямо сейчас. В России обсуждают новую идею ограничить выдачу наличных в банкоматах до 100 тысяч рублей. Власти считают, что так получится лучше бороться с мошенниками, однако, по мнению специалистов, лимит может сыграть злую шутку. Люди начнут еще больше снимать деньги и создавать ажиотаж. Напомню, что сегодня спрос на наличные бьет рекорды. С начала года в оборот ушло 1,7 триллиона рублей. Это больше, чем за весь прошлый год. Среди причин – ужесточение контроля за переводами, снижение ставок по депозитам и налоговые изменения. За 10 лет количество электромобилей в Москве увеличилось более чем в 150 раз. Сейчас по улицам города ездят свыше 40 тысяч таких авто. Для владельцев в столице работают современные зарядные станции и комплексы. Часть из них устанавливают в рамках городского проекта «Энергия Москвы». Если 10 лет назад город не был готов к большому количеству электрокаров, то сейчас зарядную инфраструктуру столицы полностью адаптировали для электроавтомобилистов. В эфире Love Radio стартовал второй этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». 17 июля мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции лови на нашем сайте. Категория 18+. Назван самый смешной фильм всех времен. Американский институт кино обновил рейтинг самых смешных фильмов. И на первое место внезапно вышла пародия, снятая Мелом Броксом «Сверкающие седла». Эта лента сместила с трона культовую классику в джазе «Только девушки». Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
0: Если только в джазе девушки, то в музыке всеобъемлющие люди и абсолютно всех национальностей и предпочтений музыкальных. Marshmello, Portugal The Man. Прямо сейчас Феникс, дальше Britney Spears, Overprotect.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: продолжение футбольной темы, которая сегодня захлестнула весь мир. Ava Max, Bia, FIFA Sound, их энергия или же Energy здесь на волнах Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а дальше готовься, энергии будет еще больше. И я, Макс Фабиан, приветствую всех, кто здесь, всех, кто с нами и всех, кто радуется лету. Неважно, какой погоде, главное, что музыка делает погоду в твоей душе. Ну и, конечно же, люди — это основополагающее. До конца этого часа вместе с нами Кайго, Сандра Каваца, Hold On Me. Чуть раньше Шакира, Burna Boy, Die Die. Ну и совсем скоро Дэвид Гетта, Энн Мари Коллер и Baby Don't Hurt Me. Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
2: Love Radio.

0: Знаете ли, россияне уже назвали красные флаги своих руководителей. Исследование показало, что большинству не нравится агрессивное поведение начальника, обесценивание, несправедливость и нарушение личных границ. Но мы все помним, что где есть большинство, там есть и меньшинство, которое говорит: «Да, а теперь обесценивай мою работу. Скажи, что я провалил все дедлайны. Скажи, что мой отчет никчемный. Давай!» С такими людьми, наверное, интересно работать в коллективе. Они чуть-чуть разжигают огонь.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Армин Ван Бюрен, Софилис Бекстер. Здесь в эфире Love Radio. Not giving up on love. Никогда не сдавайся перед любовью. Собственно, ей и отдавайся. 12.52 в столице. Отправляемся завершать час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Перед самым приятным мы никогда не пасуем, это мы уяснили. Ну а впереди у нас не менее приятный час. Проект Fresh Time стартует через 7 минут. Именно там мы будем с тобой обозревать самые яркие, интересные, по нашему мнению, новинки музыкальной индустрии мировой. Так что обязательно оставайся с нами. Но в ближайшие 8 минут Кайго, Сандра Кавадзе, Hold On Me здесь, а также Somber, My Body Isn't Ready.
2: Реклама.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: час дня в столице. Огромный привет всем, кто следит за новинками мировой музыкальной индустрии. Эта неделя была также богата на хорошие релизы. Мы отслушали все, что смогли, и составили свежий плейлист, который призван обновить твое избранное. Так что шазам на старт и погнали!
1: Fresh Time. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это твой час. Fresh Time.
0: А ведь так и есть, это Fresh Time. Всем большой привет еще раз. Меня зовут Макс Фабиан. Сегодня я обещаю тебе много новой классной музыки. Что нас ждет с тобой впереди ближайшие 60 минут? Мы посетим стриминговые площадки Европы, узнаем, какие треки зарелизились там и стали самыми яркими, по нашему мнению. Также вернемся в Россию и познакомим тебя с фрешменами нашими отечественными, которые достойны выступить на фестивалях музыкальных этим летним сезоном, может быть, даже не только летним. Ну и также вернемся в социальные сети, узнаем, какие треки завирусились там максимально и на что снимают вертикальный контент просто, ну вот, тоннами, я бы даже сказал. Ну и прямо сейчас мы отправляемся к первой свежей новинке этой недели. Начнем с работы Human, масштабный прогрессив хаус сингл французского хитмейкера Дэвида Гетты услышим, а также британского дуэта Third Party и шведского вокалиста Джона Мартина. Музыканты, кстати говоря, впервые представили этот трек публике еще летом 25 года, представляешь, во время живых выступлений, в том числе на главной сцене фестиваля Tomorrowland. Ну а фанатам электронной музыки пришлось ждать официального релиза почти целый год, и вот он вышел. Давайте слушать. Дэвид Гетта, Third Party, Джон Мартин, Human.
1: Fresh Time.

Это Forever здесь в эфире Love Radio. Французский музыкальный продюсер и Бен написал этот трек. Свежая работа, классический современный дэнс электроник мы слышим прямо сейчас. И этот трек, собственно, как ты слышишь, сочетает в себе стильную атмосферу с глубоким качающим клубным ритмом. Кому такое нравится, обязательно добавляйте. Ну а дальше мы идем с тобой менять правила, они будут абсолютно другие. Трек «Другие правила» — совместный сингл российского поп-исполнителя Мартина и хип-хоп-артиста Федука. В апреле этого года артисты опубликовали совместное короткое видео Reels, которое набрало около там 900 тысяч просмотров. И в комментариях фанаты сразу же начали массово просить дуэт, после чего вот музыканты и решили записать полноценную коллаборацию, которая вышла спустя пару месяцев. И прямо сейчас твоему вниманию, Мартин Федук, «Другие правила».

Bass Comp My Place. Это один из самых ожидаемых хаус-треков лета от британского диджея Джош Бейкера и вокалистки Poppy Bass Comp. Сингл был выпущен на собственном лейбле продюсера под названием Baker Zone, и до официального релиза трек долгое время оставался одним из самых разыскиваемых ID-треков Джоша Бейкера. И вот сейчас мы слышим это творение своими ушами. Ну а дальше мы с тобой услышим еще несколько работ, которые вышли на западных музыкальных стримингов, и они достойны твоего внимания, но это как минимум. И сразу к новому синглу обратимся. Look at my life от американской инди-поп исполнительницы Грейси Абрамс. Официальный релиз трек состоялся 25 июня этого года на лейбле Interscope Records и стал вторым официальным синглом в поддержку ее грядущего третьего студийника Daughter from Hell. Релиз запланирован на 17 июля 26 года, так что совсем недолго нам ждать, и вот как звучит один из треков с этого альбома.

Далее на очереди Man on a Mission, совместный R&B Afrobeat сингл американского певца Криса Брауна и нигерийской суперзвезды Wizkid. Композиция вошла в делюкс-версию альбома Криса Брауна под названием Brown The Chocolate Edition, и над созданием бита и инструментала работала сильная команда продюсеров, среди которых бизнес-бой Карим и музыкальное трио Triangle Park. Вот как это

Напоследок в этой компании Watch It Burn, мощный поп-рок сингл американки Кэти Перри. Трек стал важным шагом в продвижении ее грядущего 7-го студийного альбома, но пока что названия у нее нет, есть лишь рабочая KP7. О сингле немного расскажу. В одном из своих интервью Кэти призналась, что написала песню еще весной прошлого года, но долго боялась выпускать ее из-за сырого и честного максимально звучания. Его мы сейчас с тобой услышим.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Джастин Собральдрик в переводе с датского. Между прочим, эта вечеринка никогда не закончится. Новый, динамичный, достаточно поп-сингл датского певца и актера мюзиклов Серена Топпергарда Лунда. Это первая новая песня Серена после его триумфального выступления на конкурсе Евровидения 2026 в Вене, где он представлял Данию и занял высокое 7-е место. Ну а мы движемся дальше. Girls, работа в ремиксе. Официальный ремикс, между прочим, самого на себя, австралийского рэпера и певца Кида Лароя на его собственный хит. Он записал его при участии американской R&B-исполнительницы Келани. Ну а оригинальный трек Girls вышел еще летом 2024 года и стал большим хитом, посвященным отношениям Кида с певицей Тейт Макрей. Ну и спустя 2 года артист почему-то решил освежить композицию. Не знаю, может быть, у него возникли воспоминания об ушедших потерянных отношениях с Тейт Макрей. Ну вот пригласил он Келани, и вот так вот у них получилось записать ремикс.

раз и навсегда в эфире Love Radio. Драматичный инди-поп-сингл дуэтом Мальбек и Сюзанна. Песня, кстати, стала третьим синглом музыкантов после их громкого творческого и личного воссоединения в 2026 году. Раз и навсегда это драматичный инди-поп-сингл, официальный релиз которого состоялся 26 июня. Ну а эти ребята уже успели выступить и на Big Love Show 2026 и дать по концерту в Питере и Москве. Очень рады, что они снова воссоединились. Ну а дальше мы с тобой отправляемся на встречу российским, также фрешманам, тем ребятам и девчатам, чьи имена достойны занять места в лайнапах музыкальных фестивалей этим сезоном. Ну и первой в этом списке будет свежая работа «После лета». Сингл инди-исполнительницы «Та». Под таким псевдонимом коротким выступает Татьяна Мельникова. Композиция наполнена светлой грустью, ностальгией и рассуждениями о переменах в жизни. Метафора «После лета» используется автором как рубеж, когда вот заканчивается беззаботный период и наступает время внутренних итогов взросления или же даже завершения определенных этапов.

сразу после «Соври мне». Это атмосферный сингл российского музыкального проекта «It's for you», официальный цифровой релиз которого состоялся 18 июня этого года. Песня рассказывает классическую историю неразделенной любви и эмоциональной уязвимости.

0: Если гореть, то ярко сиять. Если сжечь, то сжечь дотла.
1: Баста, Полина Гагарина, «Феникс». Очень мощный совместный сингл Василия Михайловича Укуленко и Полины Гагариной. Трек стал неожиданным экспериментом для обоих исполнителей из-за своего тяжелого гитарного звучания. В отличие от прошлых лиричных поп-коллабораций артистов, «Феникс» получил достаточно такое мощное рок-звучание. Ну а мы же движемся дальше. У нас на контрасте «Чайник», задорный молодежный поп-сингл тинейджерской группы V-Teens. Трек записан в стилистике подросткового такого кей-поп с элементами рэп-начитки и современного сленга. Слушаем.

Woman, яркий совместный сингл южнокорейского диджея и продюсера Пегги Гу и нигерийской звезды Афробит Айра Стар. Официальный релиз состоялся 26 июня этого года, и композиция построена на гипнотическом хаус-груве в стиле 90-х годов, как ты это слышишь прямо сейчас. Значит, этот стиль гармонично сочетается с современными поп-мелодиями и элементами афропопа. Мы же с тобой движемся дальше от афропопа к супер-хитам в социальных сетях. Именно эти треки стали, ну, если не лидерами, то одними из лидеров по снятому вертикальному контенту. И первым в этой компании будет трек «Мимо». Совместный лирический поп-сингл певца и продюсера Ильмана и исполнительницы Тали. Композиция выполнена в узнаваемом для Ильмана стиле, такой мягкий, чувственный, мелодичный кальянный поп с элементами современного R&B.

Продвигаемся дальше. «Делай как я» — это новый сингл российского хитмейкера Teenage. Официальный цифровой релиз состоялся 26 июня. Трек вошел в масштабный сборник «Hit.Tribute». Композиция является современным переосмыслением одноименного суперхита Богдана Титомира от 1991 года. Этот трек в свое время стал визитной карточкой зарождающейся российской хип-хоп-сцены.

Ну и напоследок тебя ждет Арго, новый электронный сингл российского музыкального продюсера и диджея Смэша. Композиция является клубным переосмыслением легендарной и культовой грузинской песни из советского музыкального телефильма мюзикла «Аргонавты» от 86 года. Ну и по задумке самого Смэша, обновленная версия сохранила дух странствий и свободы.

0: такие вот новинки сегодня в топе в социальных сетях.
1: Привет, это Миа Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Bizarre в эфире Love Radio. Совместный сингл американской поп-королевы Мадонны и нидерландского EDM-продюсера Мартина Гаррикса. Композиция вошла под 9-м номером в трек-лист ее 15-го студийника Confessions 2 и стала одним из самых главных музыкальных камбэков года. Именно этот альбом Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Ну а мы переходим к финальному треку нашего проекта сегодняшнего Everything Fine PM. Совместный танцевальный сингл бразильского диджея Элок и американской поп-иконы Дженнифер Лопес. Коллаборация вышла в виде уникального концептуального макси-сингла из двух версий AM и PM. Версия PM представляет собой такую вечернюю, более глубокую, динамичную клубную интерпретацию. Ее мы сейчас и услышим. Ну а далее же перейдем к любимым хитам. А проект Fresh Time идет наполняться свежестью до следующей субботы. Я же Макс Фабиан, остаюсь с тобой. Погнали вместе!

Два часа дня в Москве. Час стопроцентных новинок прошел, и прямо сейчас время хитов. Алекс Уоррен, Fever Dream откроет этот час. Дальше Hi-Tech Silence, Леони Калум, Скотт Стейт тоже будут. Ну и я, Макс Фабиан, сегодня весь день с тобой. Всем салют!

0: Удачная совместная работа, это happy end и очень крутой старт, особенно в нашем чарте Big Love 20. Вчера я говорил об этом, со старта сразу на 11-ю строчку, это очень мощно. Сергей Лазарев, Полина Гагарина здесь на волнах Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Тем временем уикенд в самом разгаре, суббота, мы все ждем самых ярких свершений в нашей жизни, и, конечно же, планы будут реализованы. Ну а до конца текущего часа мы реализуем наш плейлист. Эбен, французский продюсер с треком «Hollow» будет. Чуть раньше «Боиндия», «Хчо мод», «Шаде». Всем скоро Али Фарбен, Рен Миллер, Body Talk. Слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Напомнили, ученые россиянам, кого больше всего привлекают комары, это люди, которые активно двигаются, больше потеют, носят темную одежду или же употребляют алкоголь, или делают все это вместе, дело в запахе кожи, выделяемом тепле. А значит, чтобы не попасться комарам, нужно в холоде не потея, в белой одежде, абсолютно трезвым, сидеть или лежать. Тогда никакие комары вам не страшны.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Feel My Heart. Здесь снова Лайфлав Радио. Красивая, летняя, вдохновляющая работа. Вдохновляющая на любовь, конечно, это Иманбек и Юнодас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Любим друг друга, любим музыку, конечно же, любим уикенды. Выходные продолжаются до конца этого часа. Люки Ли, I Follow Rivers в ремиксе Magician, а также французский продюсер Бен с треком Hollow в финале часа.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: Синоптики летом обещают до 30. АТБанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении ТБанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО ТБанк. 0+.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

3 часа дня в Москве. Самое трудное, мне кажется, это решение действовать. Остальное – это просто упорство в достижении цели. Если тебе кто-то нравится, то обязательно действуй под лучшую музыку. Хюгель и Маленджел, Альтранейт. Прямо сейчас «Moving to the Sun».

0: Эпичный звук здесь в эфире Love Radio. Это Мона, Воин и Дракон. Очень красиво и атмосферно звучит, но мы же движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Дальше больше разных звуков, разных жанров, ну и, конечно же, разных эмоций от музыки и прослушивания нашего плейлиста. До конца этого часа BTS, айдолы, южнокорейский Come Over. Чуть раньше здесь Альфа Ману Чао, Амэмэ Пьяча. Ну и через пару минут рехап Вайс и Джей Пи Купер, Jet Plane. Слушай, Love Radio, дальше больше саундтреков твоей любви.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: густо асту, а мы пьячи здесь на волнах Love Radio от Альфа и Ману Чао, известная мировая мелодия. Ну а мы с тобой отправляем потихонечку завершать час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Тем более, что в Москве только что пробило 15 часов 50 минут до конца текущего часа BTS Come Over. Здесь также Dua Lipa Blow Your Mind и в финале Алекс Гаудин и его легендарная мелодия из трека Watch Out.
2: Реклама.
3: Привет, это Миа Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Москве 16. Ну что, продвигаемся вперед. До вечера уже не так далеко. Ближайший час мы скоротаем. Будем с удовольствием слушать наш плейлист. Кельвин Харрис, Джей-Зи, Satisfy на старте. Дальше Элла Кали, Dive Into Me. Ну, я, Макс Фабин, получаю удовольствие вместе с тобой.

0: Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизар. Здесь в эфире Love Radio. Свежая работа, вошедшая в состав альбома Confessions 2.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: У Мадонны уже 15 студийных альбомов. Я думаю, что это не последние. Ну и, конечно же, мы движемся дальше по нашему плейлисту и по этой субботе. До конца часа Mafia Style от Trap Mafia House. Mafia Style, no love. Diamond life, too tough. Fast lane, that's enough. Respect. Чуть раньше Pink Panther, Zara Larsson, Stateside. Ну и совсем скоро Don't Wanna Go Home от Медузы, Генри Кама Майл. Слушай Love Radio и оставайся на волнах саундтреков твоей любви.
2: Реклама. Качественная керамическая плитка с сантехникой и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Знаете ли, россияне уже назвали красные флаги своих руководителей. Исследование показало, что большинству не нравится агрессивное поведение начальника, обесценивание, несправедливость и нарушение личных границ. Но мы все помним, что где есть большинство, там есть и меньшинство, которое говорит: «Да, а теперь обесценивай мою работу. Скажи, что я провалил все дедлайны. Скажи, что мой отчет никчемный. Давай!» С такими людьми, наверное, интересно работать в коллективе. Они чуть-чуть разжигают огонь.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: А ведь и правда, если любовь не безусловная, то ее такой нам и не нужно. Наверное, об этом Леонид Руденко и Аритмия только что спели и сыграли в своей работе «Зачем такая любовь?». Мы же движемся навстречу абсолютно чистой и безусловной любви в новый час. Будем пролетать через работу «Self-Aware» от «Temper City». Будет Софи Лиз Бекстер «Murder on the Dance Floor». Ну и я, Макс Фабиан, тоже улетаю в новый час вместе с тобой.
2: Реклама.
3: Привет, это Миа Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: 5 вечера в Москве.
1: Love News. В сети появился новый тренд. Условия семейной ипотеки останутся без изменений. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В интернете новый тренд – видеоисповеди для старых обидчиков. Люди записывают эмоциональные обращения к тем, кто когда-то их травил или подводил. Для кого-то это способ сбросить груз, для кого-то билет в топ рекомендаций. Психологи объясняют, с точки зрения нейрофизиологии, старая обида – не просто воспоминание, а активный сигнал тревоги в мозге. Когда человек, наконец, выговаривается, нервная система получает разрядку, а мозг щедро выдает порцию дофамина. Но есть подвох – настоящая терапия строится не на лайках, так что если хочешь закрыть гештальт, лучше довериться специалисту. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября, сообщили в Минфине. Сейчас ведомство продолжает прорабатывать предложения по совершенствованию программы. Ранее сообщалось, что ставка по семейной ипотеке с 1 июля будет снижаться при рождении новых детей в семье. Love Radio дарит шанс слушателям выиграть отдых мечты. Во втором этапе проекта «Билеты в лето» мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции. Счастливчик, которому достанутся итальянские каникулы, определится 17 июля. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. В Азербайджане детям запретили соцсети. Парламент страны утвердил поправки к закону, запрещающие создание персональных цифровых аккаунтов в социальных сетях для подростков младше 16 лет. А для детей постарше потребуется согласие законного представителя, которое подтверждается с помощью данных банковской карты, электронной почтой и номера мобильного телефона. Это были новости Love Radio. Алина Михайлова.
0: Ну что, вот и вечер по московскому, 17.02 на часах. Наш плейлист будет самым ярким и, конечно же, впечатляющим. Начнем с Терри Свимса и его суперхита «Мистер Нон и Дол». Дальше «Pink Raise Your Glass». Ну и я, Макс Фабин, впечатляюсь.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай.

0: этими артистами время действительно пролетает максимально в кайф. Это Дима Билан и Мария Краймбрери. Здесь, в эфире Love Radio, 17:21 в Москве. Движемся вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вечер набирает свои обороты, ну и мы подбираем те треки, которые действительно вдохновят тебя на какие-то свершения в любви, естественно. До конца часа Bring Your Love, Madonna, Sabrina. Чуть раньше Джастин Бибер, Kid Laroi, Stay. И совсем скоро Дракула, Тейм Импала и Джинни. Это Love Radio, слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.

0: Лав-радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет

0: kerametsky.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Хоть в мокрых, хоть в сухих кроссах, дойти к любимой – это святое дело. Тима Белорусских только что был здесь на волнах Love Radio, его мокрые кроссы пронеслись мимо, и мы с тобой отправляемся в сторону нового часа вместе с Мадонной Сабриной Карпентер, их работой Bring Your Love, а также DJ Smash, Moscow Never Sleeps, легендарочка.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

Москве 6 вечера. Не забывай, что будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своих мечтаний. И с этого часа начинаем мечтать ярко и о великом. Али Фарбен, Рен Миллер, Бодиток в поддержку нам. Дальше Ванатек, Cherry Leaves. Ну и я, Макс Фабин, мечтаю с тобой.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

0: Миллер и известнейшая мировая мелодия Don't Leave или же Кали здесь в эфире Love Radio в 18:20 по Москве.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну что, погнали дальше. Вечер в самом разгаре. Самые яркие, интересные моменты этой субботы начинаются, ну или уже начались в твоем случае. Наш плейлист также будет отмечен яркими работами Broken Strings от Алана Уокера и Изабель Мелькман до конца часа. Чуть раньше здесь Айс, Гергер, Зиверт, Банк.
2: Это будто бы банк, но я не коплю.
3: Моя дама бьет туз, поднимая сан.
0: И совсем скоро Moving to the Sun от Хюгель, Ималь Энджел и Алтронейт.
2: I'm moving to the sun. I did it all the time.
0: Слушай Love Radio и оставайся на волнах Sound.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Напомнили, ученые россиянам, кого больше всего привлекают комары, не это люди, которые активно двигаются, больше потеют, носят темную одежду или же употребляют алкоголь, или делают все это вместе, дело в запахе кожи, выделяемом тепле. А значит, чтобы не попасться комарам, нужно в холоде не потея, в белой одежде, абсолютно трезвым, сидеть или лежать. Тогда никакие комары вам не страшны.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Больше, чем ты думаешь, или more than you know. Здесь на волнах Love Radio Axwell Ingrosso. Радует нас совместная работа и достаточно хитового звучания. Ну и, конечно, продвигаемся с тобой в новый час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Делаем это постепенно, с чувством, с толком, ну и, конечно же, с ритмом. До конца этого часа свой ритм нам подарит Джонни треком «Помню». Будут Эллок и Дженнифер Лопес, совместной новинкой «Everything Fine» и Lady Gaga «Just Dance» поставит точку в финале часа.
2: Реклама.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

19.00 в Москве. Продолжаем наше движение по плейлисту с саундтреками твоей любви. Прямо сейчас послушаем «Феникс» от Marshmello, «Portugal The Man». Дальше Леони Калум Скотт подъедут с треком «Stay». Ну и я, Макс Фабиан, с тобой буду еще 60 минут. Присоединяйся.

0: с красивой, очень даже вдохновляющей работой. Это Sweet Escape, сладкое освобождение, ну или выход 19.19 в столице. Мы с тобой выходим в новый отрезок нашего плейлиста.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love
0: Radio. Ну, конечно же, он будет не менее музыкальным. До конца часа вместе с нами наши герои отечественной музыки, отечественной сцены. Five Star Family, раз, два.
2: Раз, два, выключаем огни.
0: Чуть раньше Daniel Sivi с новинкой Love the Gun. И совсем скоро Strangers от Kenny Grace. Слушай Love Radio и лови саундтреки настоящей чистой любви.

0: Знаете ли, россияне уже назвали красные флаги своих руководителей. Исследование показало, что большинству не нравится агрессивное поведение начальника, обесценивание, несправедливость и нарушение личных границ. Но мы все помним, что где есть большинство, там есть и меньшинство, которое говорит: «Да, а теперь обесцени мою работу. Скажи, что я провалил все дедлайны. Скажи, что мой отчет никчемный. Давай!» С такими людьми, наверное, интересно работать в коллективе. Они чуть-чуть разжигают огонь.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Yes, это The Weeknd здесь в эфире Love Radio, его динамичная работа, ну и, конечно, всегда максимально музыкальное у него творчество. 19:50 в Москве, отправляемся завершать час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Постепенно, уверенно, это сделаем, ну а следующие два часа это дикие жаркие танцы от нашего бессменного резидента DJ Light, который уже подготовил для тебя лучшие хиты в самых танцевальных и интересных обработках. Проект Big Love Dance стартует в 8 вечера, и до 10 он будет тебя танцевать и качать. Ну а я же, Макс Фабиан, поеду качать вместе с тобой какое-нибудь танцевальное заведение. Но пока мы послушаем Fast Family, раз, два, Somber My Body Isn't Ready и Rihanna Russian Roulette в финале этого часа. Ну и вернусь к тебе, конечно же, в понедельник, сразу после утреннего шоу. Всем пока.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
4: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
3: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.

Москве 8 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Напомнили, ученые россиянам, кого больше всего привлекают комары, это люди, которые активно двигаются, больше потеют, носят темную одежду или же употребляют алкоголь, или делают все это вместе, дело в запахе кожи, выделяемом тепле. А значит, чтобы не попасться комарам, нужно в холоде не потея, в белой одежде, абсолютно трезвым, сидеть или лежать. Тогда никакие комары вам не страшны.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Москве 9 вечера.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено»,

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Лав-радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя.

0: Авторадио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы в Авторадио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.